носом и дезем особора Чопко чумба вахтаны сырап кымба сарам Курф парам насап Такам палал и добалам Альфа альфа буй бам Ивы вахтар тунки бечушам шою Бру бру даца кап Обин ничего били биво Гырю гыш ван дырдин тап